0: Hyundai Elantra. Яркий, динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Пуль керакма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгича микрокредит. Пульны ишлатинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
2: Хит FM реклама бўлими. 33 598 00.

0: Dash Termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
1: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
0: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанкок энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: хотел браться. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Тохсону Саккас.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
2: ЕТФМ реклама болема.
3: Оттазуч. 500-198-00.
4: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую как-то

тень, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль, время стоп.

0: нашу любимую.
1: Просто оставь меня, не трогай меня, потолок мой друг, тишина. Я снова потерян, снова вопросы, снова загнался. Так пишут нам, спасибо, мне лучше. Набрал тебе, кто не верил, зовут на бал. Теперь меня судил, но ты стал никем. Ну кто ты там, лишь

0: FM. Мегаполис Ритмодаболь.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.